0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Выступая в телевизионной программе «В политике», премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности к проведению досрочных парламентских выборов уже в январе, если нынешний политический кризис в правящей коалиции не будет урегулирован. По словам главы правительства, для этого может быть подготовлен конституционный закон о сокращении срока полномочий парламента. Фицо подчеркнул, что эффективно управлять страной можно только при наличии устойчивой поддержки в Национальном совете, и назвал досрочные выборы одним из возможных конституционных способов выхода из сложившейся ситуации. Основную ответственность за обострение кризиса премьер возложил на лидера партии СНС Андрея Данка и министра окружающей среды Томаша Тарабу. Фицо заявил, что если они не предоставят гарантии сохранения стабильности коалиции, страну могут ожидать внеочередные выборы. Кроме того, премьер сообщил о намерении попросить президента Петера Пеллегрини вернуть предложение об отзыве Тарабы с министерского поста. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ростислав Хованец 28 сентября посетит Германию, где возглавит делегацию словацких инновационных компаний на одном из крупнейших европейских стартап-форумов Bits & Pretzels в Мюнхене. Участие словацких предприятий стало продолжением договоренностей, достигнутых на заседании Словацко-Баварской межправительственной комиссии и направлено на расширение возможностей для сотрудничества в сфере технологий и предпринимательства. В ходе визита Хованец проведет переговоры с государственным секретарем Баварии по вопросам экономики, регионального развития и энергетики, а также с руководством форума Bits & Pretzels. Программа поездки предусматривает встречи с представителями объединения словацких профессионалов за рубежом «Словакпро» и участие в мероприятиях по развитию деловых контактов между компаниями Центральной и Восточной Европы и стран немецкоязычного региона, включая Германию, Австрию и Швейцарию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в 2027 году цены на электроэнергию, газ и отопление для словацких домохозяйств повышаться не будут. По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте государственного бюджета специальный пакет средств для продолжения программы энергетической поддержки населения. Глава кабинета отметил, что прошлогодняя адресная помощь сопровождалась организационными трудностями, поэтому он склоняется к более универсальному механизму выплат для всех домохозяйств. Фицо также подчеркнул, что при подготовке бюджета коалиция не планирует повышать налоги и социальные отчисления и намерена сохранить существующие социальные гарантии. По его словам, у государства достаточно средств для финансирования строительства больниц, индексации социальных выплат, борьбы с последствиями засухи и энергетической поддержки населения. Полиция Словакии заявила, что в постоянном режиме отслеживает ситуацию в сфере безопасности и совместно с другими силовыми структурами и зарубежными партнерами анализирует возможные угрозы. Особое внимание уделяется рискам диверсий и поджогов объектов инфраструктуры. В правоохранительных органах подчеркнули, что любые сведения, связанные с потенциальными угрозами, тщательно проверяются, а для защиты жизни, здоровья и имущества граждан предусмотрены необходимые механизмы реагирования. Заявление прозвучало на фоне расследования операции «Дрон», в рамках которой были предъявлены обвинения четырем лицам, подозреваемым в подготовке поджога промышленного объекта в Ганиске под Прешевом. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства и не раскрывает детали расследования. Летний туристический сезон подтвердил растущую привлекательность Словакии для иностранных гостей. По данным Национального агентства по продвижению туризма «Словакия Travel», в Братиславе увеличилось число туристов из Польши, Болгарии, Норвегии и других скандинавских стран, а также вновь вырос поток посетителей из Израиля. Стабильно высоким остается интерес со стороны путешественников из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Чехии, Испании и Италии. При этом специалисты отмечают изменения структуры туристического потока. Все чаще Словакию выбирают семьи с детьми и туристы старшего возраста. Популярностью у гостей страны пользуются как исторические достопримечательности, так и природные оздоровительные центры. В Братиславе наиболее посещаемыми остаются Братиславский град, замок Девин и смотровая площадка Уфо. В регионах туристов привлекают Нитранский замок, курорты Пьештяны, термальные комплексы Подгайска и Штурова, а также объекты Спиша, включая Спишский град, Левочу, Национальный парк «Словацкий рай». В Словакия Travel считают, что рост интереса иностранных гостей свидетельствует о повышении конкурентоспособности Словакии на международном туристическом рынке. Министр труда и заместитель председателя партии «Глаз СД» Эрик Тон. Увеличение пособия при рождении ребенка до 1000 евро, налоговые льготы для матерей и одиноких родителей с несколькими детьми, а также повышение минимальных алиментов. В то же время представитель оппозиционной партии САС Мариан Вискупич раскритиковал социальную политику правительства, заявив, что новые меры поддержки не компенсируют потери граждан от программы бюджетной консолидации и роста налоговой нагрузки. По его мнению, правительство одновременно раздает отдельные льготы и увеличивает финансовое бремя для семей и бизнеса. Один из самых известных словацких фигуристов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года и двукратный чемпион Европы Йозеф Сабовчик, включен в зал славы словацкого фигурного катания. Торжественная церемония прошла в Братиславе в рамках мемориала Ондрея Непелы. Сам спортсмен, уже много лет живущий в Соединенных Штатах Америки, лично присутствовал на мероприятии и признался, что считает это признание особой наградой за свою многолетнюю карьеру. Сабовчик вошел в историю мирового фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший на соревнованиях четверной прыжок. Хотя Международный союз конькобежцев впоследствии не засчитал этот элемент официально, в спортивном мире именно Йозеф Сабовчик считается пионером четверных прыжков. Имя знаменитого фигуриста стало шестым в списке Зала Славы, куда ранее были включены Ондрей Непела, Карл Дивин и другие выдающиеся представители словацкого фигурного катания.
1: Тема дня.
2: Словакия готова внести свой вклад в укрепление европейской полупроводниковой отрасли, прежде всего в тех сегментах, где у страны уже есть накопленный опыт в корпусировании и тестировании чипов. Об этом заявила министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Главной темой встречи министров стал так называемый «Европейский закон о чипах 2», обновленная версия документа, с помощью которого Брюссель рассчитывает снизить зависимость Европы от импортных полупроводников. Обсуждались и другие инициативы – закон об ускорении промышленного развития, создание Европейского фонда конкурентоспособности и так называемый 28-й правовой режим для компаний, который должен упростить ведение бизнеса на всем пространстве Европейского Союза. Сакова напомнила, что первый европейский регламент о полупроводниках не оправдал ожиданий Еврокомиссии. И это несмотря на то, что в инновации и производство чипов было вложено 53 миллиарда евро. Комиссия рассчитывала, что Европа станет заметно менее зависимой от импорта. Однако сегодня, по словам министра, на Европу приходится лишь около 10% мирового потребления чипов. Основная часть производства по-прежнему находится за ее пределами. Евросоюзу, подчеркнула Сакова, еще многое предстоит наверстать. Министры сошлись во мнении, что действовать нужно не только на стороне предложения, но и на стороне спроса. Речь идет, в частности, об изменениях в процедурах государственных закупок и о новых, более гибких подходах, которые стимулировали бы использование европейских технологий. Много внимания было уделено и защите цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Именно здесь, по словам Саковой, Словакия видит для себя место. Страна не претендует на передовое производство самых современных чипов, в этой области лидируют лишь несколько государств мира. Но в производственной цепочке не менее важны корпусирование и тестирование микросхем. Благодаря развитым цепочкам поставок в автомобильной промышленности, инженерным компетенциям и уже имеющемуся ноу-хау, Словакия могла бы играть в этих сегментах более активную роль в рамках Евросоюза. Отдельными министры обсудили кризисное управление в полупроводниковой отрасли. Идея в том, чтобы европейские предприятия теснее взаимодействовали друг с другом и быстрее обменивались информацией, особенно в ситуациях, когда под угрозой оказывается какое-либо звено цепочки поставок. Иными словами, Братислава не пытается конкурировать с мировыми гигантами в производстве самых передовых микросхем, а делает ставку на нишу, где у нее уже есть реальные преимущества.

0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В словацком городе Долный Кубин после многомесячной реконструкции возобновил работу модернизированный диализный центр. Об этом мы расскажем в первом сюжете нашей программы. Затем мы предложим вашему вниманию продолжение беседы со словацким архитектором Ауриалом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: Диализный центр и нефрологическая амбулатория Б. Браун Авитум в городе Долный Кубин возобновили работу. Четырехмесячная реконструкция стоимостью 380 тысяч евро принесла более современные технологии и повышенный комфорт для пациентов. Центр расположен на территории Дольно-Аравской больницы с поликлиникой, и после масштабного обновления его мощность выросла на треть – с 9 до 12 диализных кресел. Для пациентов это означает вполне ощутимые перемены. Все 24 постоянных пациента теперь смогут проходить лечение в будние дни и иметь свободные выходные. Раньше это было невозможно. Наибольшая активность регулярной работы центра предусмотрена в понедельник, среду и пятницу с 6 утра до 6 вечера. 10 диализных мест находятся в расширенном главном зале, еще 2 в новой изоляционной комнате. Заведующая центром Ивета Бреева рассказала, что изменилось после реконструкции.
1: Моментально мы находимся в новозреконструированном диализационном средиску.
2: Мы находимся в только что реконструированном диализном центре Браун Авитум в Дольном Кубине по случаю его торжественного открытия после масштабной реконструкции. Реконструкция длилась почти 4 месяца. На это время нам пришлось выехать из этого помещения. И диализную помощь своим пациентам мы оказывали в нашем втором диализном центре Браун Авитум в городе Трстен. Модернизация центра прежде всего устранила ощущение темноты и тесноты. Сегодня это современный центр, намного светлее, чем был ранее, оснащенный самыми современными диализными аппаратами, диализными креслами и телевизорами. У каждого пациента максимальный комфорт. Свой телевизор, наушники, ведь каждая процедура длится около 4-5 часов.
0: Обновление коснулось не только интерьера. Модернизированная система обратного осмоса. Новый модуль позволяет готовить так называемую ультрачистую воду для диализа. По словам Иветы Бреевой, это значительный шаг вперед. Вместе с аппаратами для гемодиализа Dialog IQ новейшего поколения и полностью новыми техническими сетями центр теперь соответствует уровню самых современных диализных отделений Словакии. Заменены полы, электропроводка, освещение, двери, часть окон и мебель. В нефрологической амбулатории поменяли окна, напольные покрытие, облицовку, освещение и электрику. Светлый интерьер и новый свет, отмечают заведующие, заметно изменили бывшие подвальные помещения больницы. Кто проходит здесь лечение и как выглядит сама процедура, поясняет Ивета Бреева.
2: Мы лечим пациентов с хронической болезнью почек, у которых заболевание дошло до высшей пятой стадии, то есть до почечной недостаточности. Гемодиализ или гемодиализная процедура, которую мы проводим в нашем центре, это один из методов, с помощью которых мы помогаем пациенту очищать кровь, поскольку его почки с этим уже не справляются. Что представляет собой сама процедура? Пациент приходит в диализный центр, где ему пунктируют либо артериовенозную фистулу, либо подготовленный собственный сосуд. Есть и пациенты с центральными венозными катетерами. Кровь пациента подключают к диализному аппарату, где капиллярный диализатор аппарата за 4 часа очищает кровь. И во второе место, поэтому мы и говорим о катетере или о втором проколе на собственном сосудистом доступе. Возвращается уже очищенная кровь. Вся процедура занимает 4-5 часов. За это время организм пациента избавляется от нежелательных азотистых веществ, продуктов обмена, то есть отходов. А пациентам, которые уже не мочатся, потому что их почки не выполняют эту функцию, мы за время процедуры можем удалить из организма и избыточную воду.
0: Таким образом, для двух десятков жителей Аравы, чья жизнь буквально зависит от аппарата, реконструкция за 380 тысяч евро означает не только светлые стены и телевизор у кресла. Это 3 дополнительных места, свободные выходные, ультрачистая вода и аппараты новейшего поколения. И все это в райцентре, а не в областной клинике. Пока центр был закрыт, пациентов возили в соседний город Трстена. Теперь помощь снова рядом с домом и в существенно лучших условиях.

0: Radio Slovakia International.
1: Друзья, сегодня мы продолжаем беседу с архитектором Аурелом Фабри о 12 годах, проведенных им в Китае, где он преподавал архитектуру и дизайн сначала в Raffles College в Пекине, а затем в Британском университете в городе Нинбо. Какие перемены особенно ярко запомнились вам? Расскажите, пожалуйста, об этой смене облика китайских городов. За годы вашего пребывания Китай пережил крупнейшую в современной истории волну урбанизации и жилищного строительства. Как менялся архитектурный и градостроительный облик китайских городов? Какие тенденции того периода вы считаете наиболее важными?
2: Когда менялся градостроительный облик города, это происходило не потому, что старый кого-то просто не устраивал с эстетической точки зрения. Это была необходимость. Численность населения в больших городах, особенно на восточном побережье, растет колоссальными темпами. Это несмотря на то, что власти этих городов сдерживают приток переселенцев из внутренних районов страны. А этих переселенцев из глубинки воспринимают примерно так, как в Европе воспринимают людей, которых обозначают прижившимся здесь термином «гастарбайтер», как работников второго сорта. И эти рабочие охотнее всего переехали бы в города вместе с семьями, но это не так просто. Поэтому обычно на заработки едет либо отец, либо оба родителя, а дети остаются у бабушек и дедушек где-нибудь в деревне. И все же, несмотря на все эти ограничения, миграция из внутренних районов продолжается, и города растут колоссальными темпами. А если бы переселенцев не сдерживали, строить бы просто не успевали. Я в свое время объяснял студентам на одном из курсов, что в Китае по всей стране каждый год появляется столько новых фабрик, что их хватило бы на целый 10-миллионный город. Вот такие темпы.
1: Хорошо известно, что строительный бум в Китае имел, к сожалению, и обратную сторону. Мировые СМИ много писали о гигантских незавершенных стройках, городах-призраках, спекуляциях на рынке недвижимости и других проблемах, связанных с бурным ростом строительства. Насколько эти явления были заметны изнутри, как государство пыталось справиться с возникшими трудностями?
3: Оно там, власне, предчасом.
2: В какой-то момент там возникли серьезные проблемы. Китайское правительство начало осознавать, что такие быстрые темпы строительства могут быть опасны, и предписало банкам несколько строже регулировать кредиты застройщикам. Карусель оборота денег замедлилась, и вдруг перестало хватать поступлений от покупателей недвижимости, которые за несколько лет вперед платили наличными за квартиру, которую только предстояло построить. Все это внезапно затормозилось, некоторые из крупнейших застройщиков обанкротились, что вызвало сильнейшее недовольство людей, потому что они вдруг потеряли немалые деньги. Буквально в один день люди осознали, что вложили огромные суммы, сбережения всей жизни, а квартира, которую они так надеялись приобрести, вероятно, никогда не будет построена. Так что везде есть вещи, которые нужно решать, иногда это весьма болезненный процесс, но рано или поздно это так или иначе решается. Я знаю, что многие мои студенты, я рад, что с некоторыми из них до сих пор поддерживаю отношения, из-за этих проблем на рынке недвижимости были даже вынуждены сменить профессию.
1: Поддерживали ли вы контакты со своими бывшими коллегами и студентами? Следите ли вы за их карьерой и успехами? Есть ли среди них люди, чьи достижения вызывают у вас особую гордость?
3: Так на конце, власне, было очень пекне, когда я сам встретавал.
2: Всегда было очень приятно встречаться со своими бывшими студентами, которые уже стали успешными архитекторами в международных архитектурных бюро, в китайских или в своих собственных. Какая-то радость, когда мы иногда шли вместе посидеть где-нибудь и вспоминали прошлое. Позже я приглашал их и на лекции. Это было

0: использовать свои силы за рубежом, особенно в Восточной Азии? Какие качества, по вашему мнению, помогают не только адаптироваться, но и добиться успеха в иной культурной среде?
1: Я бы сам допоручил обчас выцестовать, это едно в каком веку.
2: Я бы порекомендовал время от времени выезжать за границу, неважно в каком возрасте. Сейчас у людей, особенно у молодых, нет проблем с английским. Это универсальный язык в мире. Да и паспорт гражданина Словацкой Республики имеет теперь большой вес. С этим паспортом вы попадете почти куда угодно. Это потрясающе. Так что, когда я сравниваю эти возможности с теми, что были до 89 года, разница огромная. Студенты и преподаватели во время учебы или работы в университете здесь, в Европе, могут участвовать в программах Erasmus. Это учебные поездки, краткосрочные или долгосрочные, и я думаю, этим обязательно стоит воспользоваться. Человек начинает узнавать другую культуру. Это отличная основа для будущей жизни. То, что я рассказываю, а в конце концов это и моя история, напоминает мне сказку о глупом Яна, словацком Иванушке-дурачке, который долго лежал на печи, потом слез с нее, завернул 3 пирожка в узелок и отправился странствовать. Он многое пережил и испытал, и когда вернулся домой, это уже был не глупый Яна. Так что с этой точки зрения я действительно рекомендую людям ехать, пробовать и узнавать. Такой обмен опытом очень важен. А что касается вопроса, если кто-то хочет поехать в Восточную Азию, по своему опыту могу сказать, что я сначала работал в разных странах Европы. Это стало очень хорошей основой для того, чтобы потом в Китае справиться и с культурным шоком, потому что культурное различие там огромное. А глядя из Китая, Европа уже просто сливается воедино. Издалека она вдруг кажется одной страной, одной культурой. Но тот, кто хочет ехать в Восточную Азию, должен быть готов и к тому, что ему нужно сперва хорошо научиться жить и функционировать в разных государствах Европейского Союза.
0: Заканчивая нашу беседу, я попросила бы вас рассказать какую-нибудь историю, как говорится, на прощание. За 12 лет, проведенных в Китае, наверняка произошло немало необычных и запоминающихся событий. Есть ли история или курьезный случай, который особенно хорошо отражает Китай? Каким вы его увидели и поняли?
1: Я сам починяю, цестовал, я сам малай. Снагу трошечку соучить чинский.
2: В Китае я не только работал, я по Китаю много путешествовал. Я даже старался понемногу учить китайский язык, несмотря на то, что преподавание у нас велось на английском. И, может быть, напоследок немного комичная, довольно забавная история. Это была моя поездка из Пекина в Суджоу. Это город недалеко от Шанхая, на берегах озера Тайху. Уже спустя 2 года жизни в Китае я сказал себе, ну все, сам куплю себе билет в Суджоу, не надо же по каждому поводу без успокоить китайских коллег. Посмотрел в интернете «Скорый Пекин-Суджоу». Там все было написано и латиницей, и китайскими иероглифами. Я ориентировался в основном на латиницу, но заметил, что «Суджоу» там написано 2 способами. Ну, подумал я, наверное, это просто 2 разные железнодорожные станции одного города. Купил билет и в первый раз поехал не на тот вокзал. Это я тоже не рассчитал. Через пару дней сделал 2 попытку. Я уехал в Суджоу таким старым поездом, какие там сегодня уже не увидишь. И немного удивился, что это не скоростной поезд. Ну да ладно. Поезд был ночной, вагон плацкартный, и утром меня уже будили. Суджоу. Я вышел, и тут таксисты, увидев иностранца, всей толпой хлынули ко мне. Я говорю, подождите, господа, вот тут у меня где-то был адрес моей гостиницы, записанный китайскими иероглифами, так что вы сразу поймете, куда мне нужно. Я достал бумажку, показал одному таксисту, тот развернулся и ушел. И вдруг все разошлись. Я не понял, почему, я же ведь вам заплачу. А потом там образовалась группка из таких таксистов, и еще других пассажиров, находившихся на вокзале, в центре стоял полицейский, который руководил беседой. Я только догадывался, что речь, наверное, идет обо мне. Через некоторое время они послали ко мне девочку, лет, может быть, 15. Ее послали потому, что она знала английский. Она мне говорит, таксисты не хотят везти вас в эту гостиницу, потому что она в другом городе. Я говорю, ага, но этот город Суджоу. Да, этот город Суджоу. И моя гостиница в городе Суджоу. Да, ваша гостиница в городе Суджоу. Но это не тот Суджоу, это другой Суджоу. И в тот момент я знал только одно. Я в Китае, где-то в Китае. Тогда я спросил у девочки, как же мне добраться до того Суджоу, где моя гостиница. Она говорит, очень просто. Нужно пойти в кассу и купить билет до второго Суджоу. Я спросил, не поможет ли она мне немножко. Да, конечно. Так что она купила мне билет из Суджоу в Суджоу. Вскоре подошел и остановился поезд. И через 2-3 часа я уже был в том Суджоу, где была моя гостиница. Так что таких историй было довольно много.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!